Я вас постелили, селили инкирнеш, но шенк гай поротаиц, депи джервежес, массивиц, тевосян, кочинян поротцов, джервеш тановуцян, пунек мекенанери кутакумнер, лусаволич не цанра бернвац еркормани, инч пес на ев пап такавор поротц, анра петуцян ра паракис депи маштоц, лухича кнкни бац маштоц ев цанра бернвац еркормани, хоска вера берме матена даранис депи нерке, пак шукайц берев барцрацов угуцяна. Давид векич новомный пес ворош кутакумнер, нарка депи хероста аштараки хач Мерук, Марапкири Мишар Катвац, Сервной Песнакат, Комеду Жваран Санелюцион, Аткапес Хоска Папазиан, Вагаршиан, Евкомита, Сатворнери Масине, Керкеси Хач Мерука, Евас Жваран Санелюцион.